0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну, не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: па-па-па-па-па-па.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Але радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо знайомство із нашими новими знайомими Танюшею та Ілюшею, персонажами нової книжки Олени Чепілки «Двойняшки». Оповідання називається «Ложь».
3: Каждый день, кроме субботы и воскресенья, папа уходил на работу, а Илюша и Танюша оставались дома с мамой. Папа просил детей, чтобы они помогали мамочке в ее домашней работе. Илюша и Танюша всегда делали это с радостью. Ну, почти всегда. Сегодня, после обеда, мама сказала:
2: «Детки, я займусь стиркой. Танечка, тебе надо будет подмести пол и протереть в доме пыль. А ты, Илюша, помой-ка посуду. Я уверена, это у тебя хорошо получится. А потом пойдете во двор, немного погуляете до возвращения папы».
4: «Хорошо, мамочка!» —
3: согласились дети. Уже через несколько минут Танечка счастливая бегала по комнате с веничком, а Илюша, встав возле раковины с посудой на табуреточку, засучил рукава и принялся мыть чашки, ложки и тарелки.
4: «Ох, и скучное это занятие!» —
3: бурчал Илюшка, намыливая мочалочкой грязную посуду. А в комнату через окно заглядывало яркое летнее солнышко. И так хотелось поскорее пойти погулять.
4: «Как было бы здорово сейчас покататься на велосипеде или построить новую крепость в песочнице», —
3: говорил сам себе Илюша, посматривая за окно. Он так замечтался, что не удержал тарелку с обеденного сервиза, и она, выскользнув из рук мальчика, упала на пол и со звоном разбилась. Илюша поскорее соскочил с табуреточки, собрал осколки тарелки в пакет и выкинул их в мусор.
1: «Илюша, у тебя что-то случилось?» —
3: с любопытством спросила Танюша, заглядывая на кухню.
4: «Ничего не случилось. Ты лучше скорее заканчивай свои дела, а то так и поиграть не успеем. Ох, и капуши вы, девчонки!»
1: «Сам капуша!» —
3: обидчиво надула губки Танечка.
1: «Я уже весь дом подмела, осталось только пыль протереть. Я, может, еще быстрее тебя на улицу пойду».
3: Танюша снова принялась за уборку, а Илюша вернулся на табуреточку домывать посуду.
4: «Так-то они впрямь быстрее меня свои дела закончат. Что же делать?»
3: И тут он вдруг придумал:
4: «А что, если еще одну тарелку разбить? Тогда посуда быстрее закончится. Мама, может, и не заметит. А если и заметит, я скажу, что нечаянно получилось. С кем не бывает. Вот мама сама на прошлой неделе папину любимую чашку разбила. И ничего. Подумаешь, даже если поругают немного, может, потом не будут просить меня посуду мыть, раз у меня не получается».
3: Илюша с вдохновением стал рассматривать посуду в раковине. Что же теперь разбить? Рядом, на коврике возле камина, лежал кот Филька. Он внимательно наблюдал за хозяином и громко мурлыкал от удовольствия. Ведь ему казалось, что мальчик разговаривает с ним. А Илюша продолжал рассуждать:
4: «Чашки я бить не буду. Они почти чистенькие после чая. С блюдцами я справлюсь, они маленькие. А вот эта большая тарелка для супа такая тяжелая, что так и хочется ее разбить. И зачем мама такой посуды накупила?»
3: Илюша медленно достал тарелку из раковины еще немножечко подумал и вдруг с размаху бросил ее на пол. И эта тарелка со звоном разбилась. Кот Филька, испугавшись такого шума, соскочил с коврика и стремглав выскочил из кухни. Бедный кот угодил прямо под ноги мамы, которая шла к Илюше. Она услышала звон бьющейся посуды и решила посмотреть, что же случилось. Споткнувшись о перепуганного кота, мама чуть не упала. А в это время Илюшка подбирал с пола осколки от тарелки. За этой работой и застала его мама.
2: Что случилось, сынок?
4: Да это, понимаешь, мама, тут тарелка... Нет, даже две тарелки разбились. Нечаянно, но я не виноват. Это все Филька. Он залез на стол и уронил тарелки. Я его прогнал.
1: Ах, вот в чем дело. А я-то думаю, чего это наш кот так быстро выскочил из кухни? А он, безобразник, решил, что можно поиграть на столе? Нет, это уж совсем никуда не годится. Вечером скажу об этом папе. Пусть в субботу отвезет Фильку к бабушке в деревню. Она ему не позволит так себя вести. Пусть там ловит мышей, как все нормальные деревенские коты.
3: Мама помогла Илюше убрать с пола осколки и даже домыть посуду. Вскоре Илюше можно было идти во двор, кататься на велосипеде или строить новую крепость в песочнице. Танюша еще прилежно вытирала с мебели пыль, а мальчик вышел на улицу. На сердце почему-то было очень грустно. Возле калитки стоял его новенький велосипед. В песочнице красовались яркие лопаточки и ведерочки. Но ни кататься, ни строить крепость Илюше почему-то не хотелось. Он печально сел на деревянную скамеечку во дворе и задумался, почему ему стало так грустно. В это время к мальчику подошел кот Филька. Он доверчиво запрыгнул к Илюше на колени и замурлыкал. Мальчик погладил его мягкую шерстку и вдруг все понял.
4: Филька, ты даже не знаешь, какой я плохой мальчик. Я же сейчас обманул маму. Всю свою вину свалил на тебя. Сам удивляюсь, как так получилось. Ведь я же хотел сказать по-другому. Что же теперь будет? Неужели тебя и правда увезут в деревню к бабушке?
3: Кот от удовольствия зажмурил свои зеленые глаза. Ему нравилось, что Илюша ласково гладит его по полосатой спинке, да еще что-то рассказывает. Как хорошо, что животные не понимают наших слов. Иначе бы Филька очень огорчился, слушая Илюшу. Тут во двор вышла счастливая Танюшка.
5: «Илюша, давай поиграем в песочнице. Я тебе помогу крепость строить»,
3: — предложила сестренка.
4: «Не хочу».
5: «Ну, тогда давай в прятки поиграем».
4: «Тоже не хочу».
5: «А давай в догонялки играть. Ты меня ни за что не догонишь».
4: «И в догонялки не хочу».
5: «Почему? Что с тобой случилось? Ты же так хотел на улицу. Ой, Илюша, ты не заболел?»
4: «Нет, Танюша, я не заболел, а еще хуже».
5: «Хуже? Еще хуже, чем заболел? Что же случилось? Ты сломал велосипед?»
4: «Нет, просто нашего Фильку папа в субботу к бабушке в деревню отвезет. Навсегда!»
5: «Зачем? Почему?»
4: «Все из-за меня, потому что я лентяй, трус и врунишка, а за все это будет платить Филька!»
3: Танечка тревожно посмотрела на кота, погладила его еще нежнее, чем Илюша, и стала снова спрашивать братика о случившемся. Илюша все рассказал сестре.
5: «Знаешь, Илюша, тебе надо это поскорее рассказать маме, пока папа ничего не знает, и все будет хорошо».
4: «Но мне страшно и стыдно».
5: «А Фильку тебе не жалко?»
3: — возмутилась девочка.
4: «Жалко».
5: «Тогда пойдем, я буду рядом, чтобы тебе не было так страшно».
3: Тут во двор вошел папа. Он улыбнулся детям, думая, что они его встречают с работы.
6: «Как дела, помощники? Устали немного? А чего это вы носы повесили? Случилось что?»
5: «Папа, не отвози нашего Фильку в деревню к бабушке!»
3: — попросила Танюша.
4: «Он ни в чем не виноват! Это я тарелки разбил!»
3: — признался Илюша.
6: «Какие тарелки? И зачем нашего кота везти в деревню? А ну-ка, рассказывайте все по порядку».
3: И дети начали свой рассказ. А Филька в тот вечер все удивлялся, почему его так сегодня любят. То Илюша держит на руках, то Танюша, то папа, а то мама. Весь вечер его гладили и вкусно кормили. Мама и папа Илюшу совсем не ругали, просто прочли ему место из Библии. Лжесвидетель не окажется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Притчи 19:9. Илюша в тот вечер долго молился и просил прощения и у Бога, и у мамы, и у папы, и даже у полосатого кота Фильки. А Танюшу он благодарил за то, что в такую трудную минуту она была рядом, его хорошая младшая сестра. Теперь Илюшка частенько моет посуду, забравшись на табуреточку возле раковины. Но осколков от разбитых тарелок в мусоре больше не появлялось. А ты знаешь, что такое ложь, дружок? Тебе приходилось кого-нибудь обманывать? Нет? Ну, тогда ты настоящий христианин. Но если такое все же случалось, поспеши, как и Илюша, попросить прощения у Господа и у тех, кому ты сказал неправду. Пусть Господь поможет тебе быть честным, хорошим человеком.
7: Якщо вам сподобалося оповідання про Ілюшу і Танюшу, напишіть нам, будь ласка. Ми продовжимо знайомство із персонажами книги Олени Чепілки «Двойняшки».
0: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: только не хочу. Не хочу.
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочу.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: Да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь! Ты не можешь сказать «хочу»!
1: Не могу! Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда! Ты же великий нехочуха!
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу! Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.